весь саганутый. Я справку достал, что я степанутый. Под целыми метровыми я весь саганутый. Я справку достал, что я степанутый.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: Девятое.
2: Девятое.
5: Октября.
2: Октября.
6: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: власти, долой уныние! Долой уныние все! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
0: Пятница.
2: Девятое.
3: Девятое октября.
2: Октября.
4: В Москве 5 утра.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница. Пятница.
3: Девятое.
1: Девятое.
4: Октября.
3: Октября.
5: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не били.

0: 꽉 꽉 개로로로로 운다 운다 하.
1: 야, 맞다 맞다 니 말매.
0: 개끼 개꼬 개꼬 갖고 꽉꽉 꽉. 개끼 개꼬 개꼬 개꼬.

0: ろろろ、うんうんだ。
1: よし出てきたよ。
2: げっこげっこ、学校かっか、
1: よいしょ。
2: げっこげっこ。

0: очень слабый сигнал. Повторяю, синдром слабый сигнал. Значит,
1: слабый. Нет, это не была правда, милая.
2: Петропавловские на Камчатке, полночь.
3: Радио Анонимус.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: политики, лидеры профсоюзов, набирали политические очки своими лозунгами в выступлениях перед публикой. А японцы в это время...
1: Жить надо! Вот этими...

0: это все лунь.
1: Мило, а че они?
2: Тише.
1: Глазница! Ты, не руки!
3: Да пошел ты, на!
1: Отлично, замечательно! Трактор вот так вот. Никаких шуток, потому что ты тупой.
2: Ты шо,
1: круглоглазый сервант мебели?

0: Сегодня пятница.
1: Девятое.
2: Девятое. Октября.
1: Октября.
3: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring'а является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

Собак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. Ну хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку, может быть.

Долбали, нам мешали сдаваться, было страшно и неудобно. Более умные люди говорят, да что вы в самом деле, черт побери, ну ставьте туда пару развивающихся знамен, и все будет в порядке. Она была это точно делать.

Вот когда у них есть бизнес ордена, они могли эти ордена нацеплять и идти бороться с службой. Да и то, честно говоря, плохо себе представляю, как они это делали. Ведь цензуры не существовало. Такого понятия не было. Это было за три

0: Сегодня пятница.
1: 9 октября.
2: В Москве 10 часов утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: Девятое.
2: Девятое.
1: Октября.
0: Октября.
4: В Москве 11 часов.

11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

товарищи! Рамки места обучения кадров обеспечивают широкому кругу специалистов участие в формировании новых...

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из крыльца.
2: Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои крылечки оставь.
0: Это не я.
1: Срать, ходишь сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь. Иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница. Пятница. Девятое. Девятое.
0: Октября.
2: Октября.
3: В Москве 12 часов.
4: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. Девятое.
0: Девятое.
4: Октября.
5: Октября.
6: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

убьет, сука. Какой же ты боц, блядь. Когда ты умрешь, сука, ты такой альпаран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница. Девятое.
3: Девятое. Октября.
1: Октября.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: что сидишь, ребенок, мать? Морду свою спрятал.
1: Ее
0: вашу мать, сволочь поганая.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
3: Девятое.
4: Девятое.
1: Октября.
2: Октября.
5: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: власти, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: Девятое.
5: Девятое. Октября.
0: Октября.
6: Делай раз, делай два, делай три.

Гефери! Добрый-добрый вечер, дорогие радиослушатели, радиоанонимус, а также зрители Туба ГГ и Шмальса. В эфире, опоздавший на полтора часа из-за просыпа диджеем своего собственного эфира, рубрика «Игроблядск». Шок, Таны, Фокс-Холл.

Так, мы около моря. Где это суд? Это что, пидоры стоят? Лохмор осаждают! Хотя, с другой стороны, вчера вот этого не было. Ну, проебали Мунскорс. Бутнап, я вот пытался. И Колден Рифер Стэд потеряли. Ну, наверное, за выходные все это вернут. Так, берем винтовочку, берем патрончики. И идем на разведку. Что у нас? На окраине города уже, блядь, рыскают. Блядь! Еще через полчаса регион перезапустится.

И сразу же сдох. Еще полминуты возрождаться.

Ну, надо написать вопрос. Вопрос, кому выгоден. Потому что там, судя по всему, вынесет два суперкомпьютера этой страны, что в текущих условиях выгоден, может быть, почитать только покойный дядя Тед. Вполне возможно, там как раз и крутится на лорочины на историю войны нейронки. Нейронки для Савушкина или еще какой-нибудь угас. Особенно знаю любовь этой страны совать все мощности в одну МСК-9. Кстати, да, вы уже придумали, как делать либертарианский интернет туда по МСК-9, в котором пара этажей отделена под комп? Или его безопасный город, непонятно. Анончик! Про то, что это государство тебя хранит все на одном серваке, это правда. Вы высок ебанули по этому серваку, отвалилось всякие цианы. И прочее хуета. И госпараж, кстати, тоже подваливается.

Я, блядь, лучше логист, чем, блядь, солдат. Кому надо, пускай тот берет.

Тем временем у нас радиослушатель донемогается до бита. А ночик, заполни откетку. На сессии диджея.

Охереть, блядь. Патрон пистолета пулемета. Штурмовой нет.

нам написали. И решил все же работяга аутировать, а мог бы на танк кататься. Ванька Ярушник тоже командир танкового полка. Ну, чтобы на танк кататься, нужно танчик сделать. Чтобы танчик сделать, нужны ресурсы. А без ресурсов танчик это не делается. А еще, блядь, у нас тут ходит пидорас один.

0: Так ножи есть, езжу. Вот чем нож хорош. Сую куда хочешь. Пора устроиться энимирес.
1: Пора. Видишь, они, блядь, вылазят не вовремя.
0: А эти, блядь, пидорасы сидят, тусуются на базе. Короче, ну, купай Фоксхол, будем вместе аутировать. Всего лишь 700 рублей.
1: Пока на распродаже.

Бля, какой-то аутизм, нахуй. На той базе нету этих?

винтовочных патронов, ой, это наоборот, патронов для пистолета, пулемета, ну, блядь, я дохуя патронов для винтовок. А тут, блядь, наоборот, дохуя винтовок, но не патрон для пистолета, пулемета, но нихуя для винтовок. Аутизм!

Все, время вышло. Ну ладно, тогда тут оставим и предметы. Так, кажись, что-то, чтобы Йобл-клану нужно, одному особо не наштурбуешь. Ну, как видишь, да, ночь. Ладно, мы уже на время фаги-то залезли. Давайте, ночь. Сегодня все. Всем спасибо за внимание. Рудион Анимус, мы доставляем...

Я тут, окей. А кто ты? А, чувачер. Ща, мы еще других ждем. Давай пока connections решим. Другие же придут, да? Свипкис, highlights, course. Quotes, input, stats, channel. Что-то... О телевизоре как на технике. Power guitar, conditioner. А, вот это вот может быть типа на аудиоинтерфейсе. Вряд ли. Sweep, highlight. Can you shut up? Guitar, volume. Павел, здравствуйте, здравствуйте. Сейчас начинаем с первого пазла connections. И что-то я ничего не вижу, блядь. Так. Blowout, scores, sweep keys, highlights, conditioner, guitar, volume, channel. О, что, хорошо, что такое ромб? To play our moon loudly get a free or win a competition very easily. Чё мне это напоминает? Фролик. Фролик. Quotes, input stats. Road. Complete one-sided defeat in battle. Ну типа win easily, road и romp, а что еще blow.

0: Статы, статистик, highlight scores. Например, power volume channel input, power. Ну да, что-то с телевизором. Да, channel input, да, скорее всего. Control под TV remote, да. Так, что близко было? Scores, quotes, stats, highlights. Одно неправильно. Рекап вместо чего? Только вместо чего... Нам нужно узнать, что из этого точно неправильно. Как это узнать? Scores, quotes, highlights, stats. Вот если я вот так сделаю. Окей, значит, это было правильно. Ага. Фичес. Да, чуть-чуть про футбольчик. Condition quotes kids. Air conditioner, air guitar, air kiss, air quotes, ясно. Окей, сегодня мы выиграли. Ну чё, поехали! Звук нормально выставлен. Да. Чем монитор почистить? Ну, гитара, это когда-то... Без гитары, типа, изображаешь, что играешь на гитаре.
1: Jack Hayes? Conroe! Are you here? Any
0: Next
1: loyal up. Soldier? Stand count!
0: Next available entry window. Now. В раю, ребят. В раю вот такое испытание, чтобы попасть в рай, нужно 1000 сукабанов решить. Что за
1: скрипт? But I understand it somehow.
0: Вот тебе название игры. 1000 сакабанов.
2: Mr. Quigley. Moments after I came through, the door stand abruptly closed and disappeared. I am on my own for the time being. I trust you'll reopen it when you can manage. Meanwhile, I shall look about. I'll leave a trail of beacons should you send someone after and set down what information I can in case of my disappearance or expiry. I'm standing in an anteroom. The furnishings are very strange, unlike the handiwork of any people known to me, historic or modern. It does appear to be a completely other world. These chambers were made for a large gathering, but they're empty. The surfaces look newly made. No trace of wear and no dust. Someone tends this place, so I should see him before long. I'll press forward.
0: Push from the Miss Bazaar of Silken Star, Static Lila Brigade. It's a familiar.
1: Not too heavenly, this.
0: Тоже число, что было в демке. Что оно означает, непонятно. Может ли это быть результатом какой-то комбинаторики? 69. Найс! Ну он случайно что-то заспойлерил. Он, типа, запустил игру и в какой-то комнате был, которую, типа, дальше... Ой! И рестартанул. Ну там ничего. Он не спойлерил, а просто сделал релизом. Occupant Zero. You may proceed through the introduction. Гафель такой. Да. You can push a rock и так. Вот тематер, кто вообще не знает о этой игре, это Сакабан!

0: Блок пушит гейм. Анду, ну, видимо, предполагалось, что я вот так сделаю.
1: Hosts of this place, show yourselves! Your guest demands it.
0: For you? This rock is too big for you. Ну, сокопан, ну загугли, ты... Ты наверняка ставишь такой тип игр, но, возможно, не знаешь слова. Ну вот где, ну... Где ты такое видел? Так...
1: You who call yourself Sinking Star, if you want to help me, send me back to my men.
0: Hold right button to run. И right trigger to slow down, окей. Okay. А, смотрите, японец нарисовался. Да, это уже японское слово. Restart level tried. Ага. И you can undo reset, hold Y until you're back where you want. Окей. This is a checkpoint. Окей. Так.
1: The raid must be yet ongoing. I've got to find my way back.
2: Quickly. It's very strange. There are plaques inscribed in an unknown language. Glyphs I've never seen before, but I just know what they mean. This facility was constructed to receive strangers, which explains the pronounced peak in the sounding outs. They are advertising this place. There's something ahead. I don't know where it leads, but of course I'm going through. Ever forward.
0: Бабу играть не хотела, а в это играешь. Так это я тоже не пройду, как и бабу. Я... Это... Ты еще и куда огромнее, баба, да. Там, да. Ну тут еще потому, что это игра Джонатана Блоу, который... Его прошлая игра, это мой любимый пазл. Ну да, Сакабан, Сакабан у меня... И это я тоже не пройду, как и бабу. Но попробую.
1: Instruct me. For thou knowest, thou from the first was present, and with mighty wings outspread, dove-like satst brooding on the vast abyss, and madest it pregnant. What in me is dark, illumine. What is low, raise and support, that to the height of this great argument, I may assert eternal providence and justify the ways of God to men.
0: Sure. Almost like a sinking star. Beyond the atlas bounds of human thought.
1: Foreign transport? Please take me home.
0: Ну чё, приехали.
2: I've explored a good deal of the surrounding territory. There is more here than I presently understand. You'll have to see for yourself. From here, north is the clearest way to make progress. Avoid the west until you are ready for sterner work. Quickly. We have done it. Rest assured that I count my life's work a success, regardless of what may follow.
0: Mm-hmm. Куда пойдем? Сюжет. Просто баба телепортировалась вот куда-то и пытается понять. Вот кто-то до нее тут прошел и оставил записки тоже сюда, непонятно как попавший. Ну, на север, ну ладно. Ты че вот это?
1: These fortifications look stalwart enough. Though I had thought thus about my own walls.
0: Типа телепортнулась она во время битвы какой-то, она вот предводительница чья-то, и вот поэтому подумала, в рай она попала или что. Итак, но... тут как бы другие истории.
2: As we free the mouse and he skitters through our maze.
3: Yes,
0: boss. It's follow.
4: What just happened? Catch this guy, I'm gonna give him a big, big piece of my mind. Wish I could punch him hard. This place is so huge. How am I gonna find the others?
5: Tiff? Is the door?
4: Seems I'm on my own for now. Let's go.
0: Я с севера боюсь, потому что тут будет наибольшее, по-моему, количество механик.
4: One of these. Stay out of my way, you stupid energy.
0: Причем история вот этих отдельных персонажей, они вроде не перенеслись в эту оперу Синкестар. Они вот в своих каких-то мирах. Их история.
4: We did really need the job. But I should have said something anyway. Magistrate Raynor felt slimy from the beginning.
6: I heard that.
5: You!
6: I'm not slimy, good surveillance. I'm merely ulterior. Come, Ratley. If you're to assume my duties here, I have much more to show you. Behind the scenes.
5: Stop and explain yourself!
6: Wouldn't dream of it.
0: Очень очень готичная церковь. Ты стрим смотрел? Я-то думал, всем похуй на то, что я пощу.

0: Okay.
1: Bayless! Seems I'm on my own for now. This place is a fair bit scarier without friends.
0: Тут начинают вводить других персонажей. Прикольно, что те же уровни. Те же уровни, но разными персонажами. У этой механики то, что она тащит за собой. Хочет она этого или нет.
1: It's creepy, but maybe a little nice. Someone cares about me. Someone creepy cares about me.
0: И все. А нет, смотри. Окей.
1: So many odd shaped and chords, huh? The architects must have been amazed. My sort of fellow.
0: Okay.
1: Come along, Crystal friend. We have somewhere you need to go.

0: Это просто бейт. Этим и нельзя воспользоваться. We'll be back for you. Don't worry. Черт. Это тот же уровень. Не-не-не-не-не. Я подумал. Я пусть теперь дальше. Я подумал.
1: Whoever you are, hold tight. We'll pull you.
0: Да, она принудительно. Принудительно тянет. Ага.
2: Still don't understand how I got out of there. Some kind of intervention from afar. First, I'll find the others.
0: А этот телепортирует принудительно, если вот я хочу двинуться вправо, а он вместо этого телепортируется в кристаллом. Да, блять, это очень бесяче.
2: At least the magistrate went crazy before the job. If we'd moved all these crystals out, I'd have naught to work with now.
0: Мне нужно перетащить вон в угол. Как куча механик, это только начало, это ты еще не видел кучу механик. Тут вот там был выбор в начале, куда пойти, куда. И эти четыре стороны, они как отдельные игры с разными совершенно механиками. Если он посмотрит в зеркало, когда-нибудь мы это узнаем. Ну, зеркало-то не кристалл. Так, а вот, вот так. Так, да? Блядь. Окей.
3: Тиф? Тиф, where are you?

0: What? Я все. А что мне надо сделать-то? Ну тот закрыт. Мне же нужно на все поставить. А как? А. Окей.
1: Strangely cut, they felt lifelike, almost possessed. Tiffin Valens can't be far. I was in prison but a few hours. I'll find the magistrate. He'll explain himself.
0: Okay. Трава шевелится.

Ну, ситуация еще сейвабл, да? Нет, блин. Дальше как? Так кик починился, если что, если кто-то хочет писать через кик. Вроде бы, потестить его. Не знаю, что с ним было, починился просто. Рестарт? Так, как? Как в середину ставить?

Ну, типа... Чтобы телепортировать камень в середину, мне по-любому нужно сначала встать в середину. А! Камень должен тогда точно находиться где-нибудь вот тут. Блять. Потому что... Так. Окей. Эй, сука. А, нет, стоишь в середине. Ну да, в итоге примерно так, да. Типа того.

0: Чувачи, а ты в Блюпринца играл? Я не помню вообще, знаешь про Блюпринца?
1: That magistrate. We were courteous and professional. And he was so incredibly rude.
0: Вот вроде не хотя. Ну нет, ты. Наверное, на абстрактных вещах не тупой. А вот такие более, которые, как бы назвать, эрудиции, что ли, или понимание реального мира требующие, тебе вроде хуже, раз ты не очень, не, раз ты struggled в этом, блядь, убродение. А Блюпринт скорее к какой категории? Наверное, он скорее ко второй относится, потому что... Ну, это не совсем как бы незнание реального мира, но на сообразительность такую, с непонятными базовыми правилами. Ну, это тут... Вот попробуй. Не знаю, насколько ты знаешь там спойлеры. Можешь попробовать. В принципе... Блюпринц по впечатлениям, он мне наравне с Витнес, наверное. Так что я долго говорил, что любимый пазл, лучший пазл — это The Witness. Теперь, наверное, любимых пазла два — The Witness и Блюпринц. Блять, спамеры. Вот спамеры с Кика, действительно, Кик работает, да. Угу. Так, что у нас тут? Окей, да, именно Heroes of Howling. Да, и тут пока не видно, насколько далеко она будет идти дальше, карта, да? Так, ну, начинаем или что? Или это... Это шорткат.

0: Ну поехали. Я севера боюсь. Я лучше на юг пошел.
1: Finally.
2: Hey, Izzy.
1: I am glad you came along. It seems I can't get out my way.
2: I can't get out my way either.
1: We'll figure it out.
2: We always do.
3: Now, Ratley, observe the way they work together. There is a lesson in this.
4: I'll keep a close eye.
1: Shush!
0: Так, как переключать персонажа, ясно. Так, и вот оказывается, зачем эта херня была нужна, чтобы по левому стику переключать персонажа и по правому стику. Ну ладно, пока тут еще легкие ведь будут, дай. Мак может телепортироваться персонажа, ясно. Чё дальше? Ну, это мне ничего не даёт. Да, он ж не тянет. Ну, на эти вон фиолетовые нужно встать. Да, встать на кружки. Ну тогда просто.
2: Okay. Tiff, are you all right?
5: Of course. Shush, we've got to catch up to the magistrate. Where's Izzy?
2: He went the other way looking for you.
5: Well, let's find him. Which other way?
2: Yeah. There are a lot of other ways in here.
0: Так, нам нужно поставить. That's...

0: Кстати, это странно выглядело, Пак.
1: Пак, пишите, зону туда слово адресит.
2: And about his neck.
3: You were eyeing his jewelry, of course.
2: Had your eyes been open, you'd have seen a distinctive, recognizable leather cord, three strand plated, oiled and blackened.
3: Oh, a key for a locker in the crawler?
2: The crawler.
0: В чем баг? Никто не заметил, как будто пропустился фрейм. Не было анимации на секунду. Ну и... Ну, можете перемотать на запись, проанализировать, отправить Блоу. Так. Не знаю, или мне показалось, никто больше не заметил. Анимация, мне кажется, пропустилась. Так. 5.

0: Ну, по тому же принципу. А, так как у нас вот тетива еще тут, знаешь, сколько разраб эту игру разрабатывал? 10 лет?
1: Let's go get that stupid magistrate.
2: Let's go get that... I mean, he's not stupid, though.
1: I mean, we don't like him.
2: He's got his charms.
1: Oh, my God.
0: Не помню, насколько он говорил. Она огромная.
2: Get out of this echoey, lonely place, then head to the retrenchment.
3: The where?
2: The passenger's retrenchment for the crawler. If we get there before it leaves, we can stop him.
0: Что такое за crawler? Я не понял. Да, за сюжетом не очень слежу за их. И он эту игру сделал на собственном языке программирования. Он вот, вот сверхчеловек. Он решил вот что-то вот сделать с ситуацией, что только на плюсах, что только плюсы в game development, только на C++, ну, для тех, кто пишет игры с нуля на своих движках. Вот, и вот он сделал свой язык программирования, на котором сделал Сакабан. Так, все, приехали. Кстати, а почему нельзя диалоги перезапустить, если я что-то проебал? Вот там внизу Алиасинг. Настроек не особо. А... Performance, balanced, quality. Ну как, если quality. Не, все равно алиасинг. Хотя я не знаю, это как вообще исправляется. В лесенка. Лесенка это алиасинг? Блять, боты с кика съебали. Со! Так. Сосредоточиться. Ну чё мне на... Мне... Ну, для начала мне точно нужно вытащить вот тот камень. Не оба камня нужно вытащить. По идее, в любом порядке. Пока я вообще магом не могу выйти. А, я забыл, что он может меняться персонажем местами. Окей. И воровка в тупике. Так, где-то мне что-то дает? Нет. Кстати. Wait. Окей. Окей. Всё. Как камень вытаскивать? А чё, ты на стриме Блоу? Он на стриме Блоу на те уровни показывал? Я просто не до конца смотрел. Так, блядь, так, заточиться, всё. Ну, приехали. Как вытащить камень? А как можно вытащить камень? Ну, воровкой вот так поставить. Все, вытащили камень. Ну, как себя теперь вытащить, да? А, ну, подальше. Если подальше это что-то дает, я не уверен. А Окей. Выше. Что-то уже ад для меня. Окей, другой камень. Так, поставить. Наверное, все равно в каком порядке. Все, поставили один камень. Окей. Ну, это вроде просто. Воровка сдохла. А как?

Все равно в каком порядке их выводить, все равно понадобится. А как?

0: А что у них там на портретиках нарисовано наверху слева? А, конь такой, смотрите. А, да, мага. Какой другой, да, я не успел подумать вне коробки. Think out of the box, да, можно. Если не получается так, то поменяв местами с воровкой ее завести, да. Так, идь, вот. Так, да.
1: We were just giving him our estimate for the move, as we'd agreed, and slabbo, he jails us. I still don't understand.
2: It would have been a far bigger job than he told me at the banquet. Did he think we were exaggerating, trying to overbill?
1: Bit of an overreaction.
0: Okay. Ну, кстати, портретики слишком фантазийные. Ну, конечно, претензия странная, как бы архитектура именно более какого-то исторического реализма, да, плохо, да, ладно. Ну, прям девиант-арт на портретиках, да. Так, что я делаю? Блять. Нужно просто завести. Кстати, очень удобная система переключения. Просто смахиваешь нужную сторону на. Ну да, дальше будет больше персонажей, поэтому именно указываешь направление. Переключается. Так. Мне понадобится камень поставить. Так, ну, первым придется точно мага ставить. Магом вытаскивать камень, потому что боец ничего не сделает. Так. Ну, явно только. Почему? Не только. Такой ход может быть. Ладно. Может быть ход какой-нибудь вот такой. Окей. Ну, все равно камень неудобно стоит. Деда на пятак и мы. Я уже с вашими подсказками не понимаю.

0: Но... Это все или это не все? Это в смысле фейл или не фейл? Ну я могу дедом поставить куда надо, я не уверен. Или могу, могу. А что, все? А?
1: Tiff didn't seem surprised. Come to think, did she look a bit sheepish to you?
0: Not sheep.
2: Is there an animal more guilty than a sheep?
3: A dog.
2: A dog?
3: A dog who dragged your big juicy leg of mutton off the table the moment you turned your back.
2: Yeah, that's the look.
0: Okay.
4: Пошли. Все, можно заканчивать. Я хочу в другую секцию пойти. Мне тут страшно. Но надо уж дойти до чего-нибудь сначала. Это substantial. Так. Нужно вон туда пройти.
5: Ну, я это...
4: Ага.
5: The cloth feels smooth and well tailored. And I feel like a new person.
4: Я смотрел один стрим, где чел дем на демке это проходил. Я помню, что вот это вот я понял, а чел долго не мог понять. Вот раз я тогда быстро понял, я сейчас это быстро пройду, да? Даже не смотрю на чат. Тут можно вот менять способность. Кстати, подтормаживает, таки надо на перформанс переключить. Ну а где выход? Кажется, подтормаживает. Ладно, пусть будет автоперформанс. Только сильно меняется. Что меняется? Ну-ка. Тени и... Не могу сказать, что одно однозначно лучше другого. Вроде тени меняются. Тени какие-то. Фок. Да, так, не тормозить.

Не смотрю на чат, не смотрю на чат. Стрелка, исчезни уже. Я понял. Не смотрю на чат.

Я предположительно нашел hidden gem. А? Чё? Так, приехали, блядь. Все, теперь три персонажа. Обилие персонажей меня пугает в этой секции. Это аниме, да, да, hidden, блядь, gem. Это вот Умихарака Кавасе Ша-ша-ша. Окей, да. Ну я в аниме не играю, но это пазл. Окей, прикольно, да. Может быть, может быть. Точно, точно. PlayStation. Ну а как она по механике где-то Steam?

Платформер, короче, окей. Ну, страшненько выглядит. Ну, прикольно. Так, раз уж я открыл браузер, я вчера дошел в этом МГС-4, да. Блять, опять видео на выпу. Да что за хуйня с браузером сейчас с прокси сменю? Какой прокси нужно, чтобы видео стало available? Да какой секрет? Не, я-то считаю анимешников хорни дебилами. Но тут-то я не заметил. Я не заметил. В Германии откроется. Не откроется. Надо запомнить, на какой проксе открывается нормально. Англия. Переключаемся на Англию. Че за хуйня с этим браузером? Или с Ютубом? Ютуб специально лесу режет? Да. Ну. Да.

Че Киба, значит? Ты окличка. Нет, ты синим, это не клоунада. Ты синим, это не понимаешь.

0: верно. Ну, пазл-платформер, я, конечно, тоже сомневаюсь в гениальности, но то, что пазл-платформер на PS1, бро, само по себе звучит кайф, интересно. Так, так, блядь, все, мне...
1: Тиф, why did the magistrate order his guards to seize us?
2: Sometimes things just follow me home, without me doing anything, you know how it is.
3: You stole from him?
0: Так, начали. Тыц, окей. Дальше снова воровкой. А как мага выводить? Маг пусть там стоит.
2: It was a fine leather-clad case with satisfyingly grippable handles. I thought it might be full of shiny things, but it only held papers and notes.
0: А чё магом? Чё магом? Ну это... Я и так бы вывел, наверное. Как магом обратно, мага обратно перенести. Так, и... А, ну... Так все. Так все, только. Я вижу уже проблему одну. Блять. А другую проблему не увидел. А, ну. Ну мне сначала мага нужно завести, чтобы. Ага. Ага. Ага. Все, нормально. Окей. Не совсем-то и не больно.

0: Так, и чё? Это шорткат? Это шорткат? Так, а... Чё это такое? Wait. Нет, не шорткат.
1: Tiff, open the bag. What did you do?
2: Well, you see, the magistrate has been up to something.
1: Yeah, locking us up in his dungeon.
3: That could have been a misunderstanding. Hardly.
2: It's somewhat disturbing.
0: Чё вы из сюжета поняли? Я понял, что они типа нанимались магистрат перевозить вещи, ну, Хоулинг. Как правильно произносить. Ну, а воровка что-то спиздила, и их посадили. Так, блядь. Окей, пока я могу что-то сделать только магом.

0: finish them. Коровка я ничего не могу сделать все еще. Магистрат, может, не торг человек. Ну да, да, это не важно. А ряду можно, нет? Да. Ряду. Прикольный эффект. Все, конечно, красивенькое, но. Не так, чтобы это как-то дополняло. Не, оно нужно, чтобы весь experience был
1: тем
0: приятно. То, чтобы это что-то дополнительное. Извините, я засмотрелся. Я засмотрелся. На эффектом. Нет, что-то не видит, конечно. Можно, кстати. А нужно? По идее нужно, да. Мне эти камни ни зачем не нужны.

0: И последний тоже нужно разрушить, потому что они должны вместе вот тут встать. Ну, очевидно. Ладно. Ладно, пока изи. Пока изи. А то, что воровка черная тросил. Тыц. Окей. Пыц, пыц, пыц, пыц. Окей.
1: И... So, Tiff, you did do something. He locked us up because of you.
2: It's a bit like that.
0: Чтобы это спас... Ну, видимо, я это продемонстрировал, да? Так, у нас как бы тут два пути. Но тут... Закрыто пока, получается. Наверное, если я с другой стороны подойду, я открою. Ну чё, может, пошли в другой регион, нет? Ладно, нет. Ладно, пока ещё просто. Пока ещё просто. Уигле!
1: Repetition has accustomed me somewhat, but it's still very strange. I feel as though I'm making the decisions, but I'm sure they believe the decisions are theirs. We can't both be right.
0: Окей. Мета про геймдизайн.
3: He locked us up because you stole his case?
2: At first I was disappointed, but then I realized little notes tell you a lot about people, you know, reading between the lines. So I took a little peek.
1: And?
2: We should have never taken this job. Or maybe we should have, as we did.

0: That's...
1: О, даже правильно поставил мага сразу, случайно. Имею черная леворовка. Ну ладно, возможно, не видно. Нет, все равно перчатки с этими... С отрезанными пальцами видно, что руки черные. Это... как слово? Это diversity или это расизм? Так. А зачем мне камень? Камень только, чтобы вместо кого-то из них поставить. И потом нужно их всех поставить на платформы. Блядь. Что-то я не знаю, с чего начинать. Как течет-то? Пись-пись-пись-пись-пись-пись-пись.

0: Прикольно, Звездюкин.
1: Все очень-очень... Какое слово подобрать? High production, high value? Нет, чуть-чуть не могу. Подберите слово, чтобы описать качественность всего. Для сакомана! High production, понимаешь? Вот пиздец я. Пиздец, как мозг работает. Я не мог вспомнить про выражение high production value, но я вспомнил отдельно high production, high value. Угу. А можно ли запустить Nvidia Unreal, чтобы посмотреть сцену? Не знаю. Так. Чё-то я... Ну, я могу перетащить на другое место камень. Блять, а воровку теперь не сдвинуть нормально. Но зачем? Ну, в принципе, вот. Все. Как? Почему именно дерево?

0: Yeah.
1: У меня геймпадом что-то было. From guess,
0: та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Че повторить сложно такое. Та-та-та-та-та-та.

0: Там эпичная сцена была на полчаса. Причем забавно, что... Ну, она там большая, там именно... Там большое пространство, типа... Войска окружили от Осолота. И поэтому, видимо, на движке не тянуло. И я заметил, что оно пререндерено по артефактам бендинг в тенях. Вот. Да, первый раз такое заметил. Остальное на движке. Так, ну, ну в смысле... ну да. Я забыл, что тут нету этого барьера.
1: Stop him from what?
2: These crystals. We need to talk about how they're made.
3: That'll teach me to watch where I step.
2: Traps everywhere. I really shouldn't be enjoying this.
4: Don't worry. Bars are no hard matter for me at all.
0: Mm-hmm. Делайте ставки, сколько Блоу будет следующую игру зарабатывать. То есть у него уже типа есть наработки, возможно, даже ту игру, что следующую, он задумал и начал до этой. Вот. Типа, задумка и какие-то наработки у него уже есть следующие. Ну как... Это он тоже как-то не думал, что это займет 10 лет. Так, что я делаю? Ну, воровку. Я просто еще даже не начал думать, да? Погоди, а что мне кристаллы тут дают? Простите. Так, ресет. Заместить камнями я почему? Понял, чтобы выводить его через камни. Но воровка не может поставить. Ну, где ваши ставки? Сколько вас там вообще живых? Лесник и какой-то игрок. Ну и брутевач, если он еще тут. Ну что, погоди, я сейчас...

0: Repetition has a customer. Repetition. Repetition has repetition. Repetition. Repetition.
1: Так, а это дополнительный уровень, что ли? Потому что вот я уже могу кристаллы забрать. Да, это можно не проходить. Ну, попробуем.
2: You said bars were no hard matter.
3: And tempted Providence. No bars this time.
4: Indeed, no more bars for you, gravy sorcerer.
5: You?
4: Let us be off, Rantley, and leave them to ponder their mistakes. Of which there are so, so many.
6: Wait! You still haven't paid us for the appraisal!
1: Проездила ты оценку. А можно программистам работать только оценку? Вот. Ходить оценивать работу и не делать работу. Ну, Брейд вышел в каком? 2009 где-то? Ну, вот тебе ответ на твои вопросы. Сейчас. Ну, Брейд года 4-5, непонятно, как вот. Тут указано, типа, 3. Ну, будем считать 4, да, наверное. Витнес 6-7 лет, ну и это 10, да. Ну, его личный Брейд Витнес и Order of the Sinking Star. Плюс... У него была какая-то игра, типа, которую он сразу после, типа, учебы, он там основал компанию, и там все сфейлилось. Это было, типа, конец 90-х, середина 90-х. Что-то мультиплеерное, что у них полностью сфейлилось, он потом работал программистом просто в компаниях. И в Брейд его первая независимая. Да, работал, ну, он, типа, просто программистом в разных. Flow, да. Flow это разработка Journey, которая, я думал, крутая игра, мне не понравилась. Это, да, это разработка Journey или не, это другое. Или, да, Journey. Я больше ожидал от Journey, конечно. Она еще тормозит. Если бы не тормозила, я бы это прошел. Так, поехали. Пока про... А, да это вообще-то усложненный уровень. Ну, давайте попробуем. Да, видимо, раз он опциональный, он усложненный. Че? Ну, мне нужно их расставить на имеющиеся. Ты игрок же тут, да? Ну, судя по меняющимся айдишникам, лесник тут через Тор пишет. Когда мы продолжим? Понедельник, вторник в 19 часов. Заранее запишусь в расписание. Вам норм? Так, ну так не получится. Нужно... Окей. Давайте. Да, вроде нормально, могу понедельник и вторник. Окей. Не знаю, что конкретно. Ну, это же. Это продолжим пока. понедельник или вторник, скорее всего. Я запишусь на раннее расписание. Иди матч, напишу в личку в телеге. Ну или у тебя уведомления, когда я начинаю стрим на Твиче, приходят? Так.
0: He's high enough rank. He can command the crawler to depart. We're not likely to catch him.
2: There's another way across the Badlands.
0: Oh.
3: The caravan, the royal caravan? Thalens, can you get us in with them?
0: Even if. First day of the season isn't for 2 weeks yet.
1: It's a cape. Тут надо цепь подлежать. А, вот тут много разбитых. Так, так, сосредоточиться. Ну и что дальше? Окей, по каждой вытащить по камню. Если мы поменяемся местами...

Так, окей. Нормально.

0: If the king knew his head magistrate succeeding his charge, crystallizing lesser nobles without rhyme nor reason, he might consider it an emergency.
1: Well, we could play it up a little. Insinuate he's looking to usurp the throne.
2: Ooh, which he may really be. If I were the king, I'd send the caravan immediately to get him. The caravan! I bet we'll meet all kinds of new friends.
0: After being stuck in this place, I'll enjoy traveling in luxury.
1: I've heard the food is good. They'll have plenty of gravy for you.
0: Don't you!
2: Save the arguing for the king, or the Lord Chamberlain, or whoever we can get to.
1: Agreed. Let's go.
0: Let's go!
3: Это полностью опциональное получается. Ну я прям не знаю, пойти в другие или рано. Тут вроде монстры начнут появляться. Так, это шорткат.
4: Subtle miasma.
3: Угу. Так, да, давайте-ка вы решайте, решайте. Мы продолжаем тут или пробуем другое?
1: Sore back, crick in my neck. 2 days without sleep and now... Goblins.
3: А просто, ну, для первого стрима прикольно, наверное, будет показать разнообразие этой игры. Деватель же еще тут, да? Так, а что я шорткатом не воспользуюсь? Ну, до сложного мы, конечно, еще не дошли. Да, да, я совершенно не видел юг. Пошли смотреть юг. Skipping stones to lonely homes. Я не знал, что тут тайминги важны. Будут. А ресетнуть можно? Не стал. Ну. Шорткат. Поехали. Почему-то, что... Ну, я ж озвучил, чтобы показать вот на первом стриме что-то еще. Показать разнообразие этой игры. Потом.
5: It's bruised, stiff, and annoying, like some people we know. But nothing permanent. And since my upper body took the impact, legs... feel great.
6: Fortunate, as I cannot move at all. We'll need you to fetch that map over there.
5: Fetch? Shall I also scratch my fleas and bark at the parcelier?
6: Do it how you do it. Just get that map.
3: Mm-hmm. У нас тут говорящий корабль. No, get that map. Какие у нас тут механики? Блядь. Блядь. What the fuck?

0: Ну, пока мы вообще не понимаем механики нормально. Через одно оно ну они вообще по воде. Skipping stones. По воде они прыгают. Ну, грамота — это наша цель. Нам корабль сказал за карту изгонять. Причем, как бы волны от камня двигают кувшинки. Окей. Мне нужно еще второй. Чего? Что-то для первого уровня как-то очень сразу.
1: This is a complex chain of islands. Your first step is getting that map.
0: И тут вроде еще и уровни большие, а не просто одна комната. А, ну. Так, ну, наверное, мне нужно просто обе вот эти кувшинки двинуть к потоку. К вот этому потоку. Ну, такой ход мне ничего не дает.

0: Кстати, а что будет, если я делаю вот так? Ага. Оно утопилось, так. Нет, я не. Я не.
1: Что вы это поставили? Прямо на ковшинку.
2: Так, не смотрю на чат. Возможно, кто-то уже понял. Наверное, хоть первый уровень-то я должен сам понять, да? Ну, он просто как земля действует. Могу ли я попасть на левый остров?
3: This is a complex chain of islands. Your first step is getting that map.
2: Да что-то даже восток не был таким, да запад не был таким сложным. Я немножко начинал демпи запад. Стучат по голове. Ну, чтобы на этот остров попасть, не по рыбак нужно как бы два камня утопить минимум. Вроде бы вряд ли. Так. Блять. Очевидно же. Чё я тупил-то? Раз. Два. Воу. Okay.
3: The problem is coming from a spot south of here. On the map, you'll see the one area I could scry through the fog. Go there.
4: South. Into uncertainty. Got it.
2: Тут, блядь, тоже целая карта. Чуть-чуть страшное. Страшно тут. Страшно. Ой, ну нам нужно добраться до следующего сейва. Значит, что-то тут для меня криптонит. Ну тоже просто кувшинки, но нужно одним движением это сделать, я так понимаю.

Ебаный ужас. Это кувшинки ловят поток. Но, погоди, у меня ж камень до этого как-то приехал на кувшинке. Типа, если встанет на кувшинку, то он поедет с кувшинкой. Окей. Чё там направо, непонятно. Возможно, нам нужно на самом деле не сюда сначала добраться, а сюда. Вы подсказываете, не стесняйтесь. Окей, один. Первый экран решился, а дальше... Я и не надеюсь.

Se poi andiamo, eh. Да, это сложно было реализовать перемотку. Это как-то странно сделано. Что-то я не уверен, что сюда нужно камень.

Так. Идёк. Хабдок. What the fuck?

Оба сказали, что в понедельник или вторник, если я запишусь в расписание на 19:00, то они придут. КТ-игрок я заметил, вроде КТ-игрок сказал. А Лесник сказал, что он придет? Это тикт запрет. Да, окей, ладно. Окей, хорошо. Понедельник или во вторник? И я зря, конечно, еще вот МГС начал, вот я House of Leaves понемногу почитывал, а теперь, когда я МГС начал проходить, я все. Вот. Читать книжки это вот. Игры Кодзимы играть. Теперь, видимо, пока не допройду все части, я не продолжу читать книжку. Печально. Теперь еще и вот это. Но вот это я только на стримах буду. Птыщ. А это тут тайминг нужен? Камень направо, другой на кувшинку. А, ну... Wait, what? Кувшинка потом нужна, чтобы... Нет, все равно что-то не так. Goodbye. Похоже, что... Так, ну... Дальше, чтобы камень утонул, должен стоять на его пути другой камень. А на островок вверх колобок допрыгивает. А? Я туда не могу камень поставить. Вот так, чтобы вот так. Чтобы вот сюда его...

А чё Л? А чё Л? Мне говорят Л. Направо кинь верхний камень. Если... Верхний камень. Да. Пока. Направо. У меня право слева. Ну и чё, это в мысли? В мысли. Не понимаю, чё от меня хотят. Вот это выглядит как правильный ход.

0: нижний камень вправо, а ты... Ты... Ну... Подумал об этом? Вот так, вот так вот, вправо. Ты думаешь, на кувшинку это не влияет? Так тоже. Ты этого хотел? Сначала, сначала. Да, окей. Я понял. Я понял, да. Просто действие поменять. Просто поменять порядок действий слишком сложно для меня, да.
1: So, when I get to the south, what do I do?
2: You'll see a bunch of writing on the ground. Carefully arranged symbols. You just need to mess them up. I can't quite scry how the interdict is written, but if it's symbols laid in the sand, a good scuff will do. You just need to get there.
1: Heroic vandalism. My favorite kind.
0: Scry. Переведите. Это именно что-то с ворожбой связано, с предвидением. Я не помню. Так, окей, прошли. Прошли еще одну родину. Ну, пошли. К какому из чекпоинтов нам надо попасть? А чё вон там сверху выглядит как баг, тень? Ну, наверное, нет, не баг, это не тень, это просто камень. А чё мне сюда-то? Так далеко. Да, окей. Блять, не нравится мне ваш скиттенстон с кувшинками. Что-то мне тут сложно думать. Окей, у нас потоков больше нету. Мне надо попасть либо сюда, либо сюда. Отвратительно. Потоков нету, кувшинки. У нас несколько камней. Вот этот непонятно, можно как-то использовать или нет. Аж мне вообще не туда надо. Может быть, даже и можно его как-то использовать. Неудобный переход или нет? Тут только, хотя стоп.

0: разрядные кувшинки так на другую. Ну, наверное, максимум сдвинется как от камня.
1: Так, окей, мы выяснили, что вот этот камень можно вот так сделать доступным. Stones. А как по-русски говорят? Как по-русски говорят? Какое-то выражение есть, ну, камень. Лягушкой, что ли? Блинчики. Вообще никаких нет? Ну, окей. Сложно. Да, цели далеко. Понятно, тут на уровне разделения это будет. Но... Тут можно как-то сдвинуть, если вы хотите, да. Куда она сдвинется? Окей.

Прикольно, прикольно, да, отсвечивает. Нижним ты называешь вот это. Сначала нижний вверх. А, окей. Да, наверное, это и есть решение. Я хуй заметил. А, нет, смотри-ка. Не упирается. Полный ад. Все. Внезапно нет. Это тупик. Может ли что-то сделать из этой конфигурации с ней? Если вот так, то поплывет дальше. Правильно, но в другом порядке. Точно. А сначала... Окей, вижу.

А вы знаете, что все эти игры не просто Сакабан, а вот все вот эти четыре игры, они существовали. Даже бог списал. Ну, идея была в том, чтобы вот взять эти четыре идеи и расширить и смешать. Типа,

Тук се... сложния е водни уровни, да? Ну, блядь. Вот. Вот, вот этот уровень знаком. Он примерно так же выглядит, итоговый. Green Team Pulse Blocks. Ну вы поняли. Да, обычный сакабан это тоже не какая-то конкретная. Ну ладно, наверное, какая-то одна была конкретная какая-то. Ну вот, потому вот просто вот все эти индивидуальные, это из каких-то вот игр разных геймдизайнеров. Так. Так. Сверху там внутрь по линии слева от двух на двух камней. Чувак.

0: Tak. А почему там много свечения? Так, не, я не понимаю. Я не могу сосредоточиться. Я не могу понять, с чего начинать. Ну. Давай решение. Объясняй. Сверху по линии справа от двух камней. Сверху толкнуть оба по линии справа от двух камней. Камней. Ну. Я даже вот до сих пор не заметил сам, что скорее всего нужно сюда. Так, сейчас. Тут неудобно так, чтобы оба камня. Так. Ну да. Окей, у меня остается еще. Сохранить?
1: I can't believe you don't know.
2: They don't teach us about secrets, okay? Sailor school is mostly knots.
1: Then learn. An interdict is essentially just a sign, written on a wall or on the ground. If you can copy the writing, you can lay interdicts of your own. So the guild hides the writing, locked in dark vaults, opened only on true emergency. Theft of a critical boat, or an insurrection needs quelling. You know, business.
2: So why, how are we being interdicted here? In a place that's just a smudge on the charts. The nearest outpost is a week away.
1: Well, that is the question I'd like you to go kick.
0: Так, окей. Пошли дальше. Да, это очень просто. Даже не заметил, куда начинать. Хорошо. Так. Не смотрю пока в чатик. Ну, вот от чего начинать. Наверное, нужно сделать вот тут проход. А непонятно, где именно. Все. Причем одно должно быть кувшинкой, второе должно быть камнем. Правый колобок сразу на лист. Ну, да, наверное. Ну, камень. Я так понял, что за колобки. Окей. It's not easy.

0: Далеко? Ну, половину где-то прошли. Сколько времени? 2 часа играю. Еще... Не факт, что так. Возможно, это бейт. Я, по крайней мере, не вижу, как там дальше делать. Что с этим камнем делать? А если... А, его вместо. Ясно? Нет, не ясно. Ясно. Вся то, что... Значит, мне ничего не дает особо. Да, я его тут развернуть не могу. Ну а что мне это дает? Понятно. Тыщ. Блять, я тупой. Непонятно, нужно было ли так. Так, а с верхним. Да, это сверх. Все проще. Все проще. Все проще. Или... Нет, проще, проще, проще, проще. Так.
1: Let's tally the day so far. First insult. You called me fleshy one. Two, you sent me to fetch. Three, refused to tell me what I'm blindly strolling into that for all I know could kill me. Four, belittled me for not knowing secrets that are, as you know, kept secret, exactly so sailors like myself don't know them. Four offenses.
2: Well, I dislike your counting. Five offenses.
1: You can't tally during the tally.
2: I'm a bonded carrier of the guild. I can always tally.

0: Плыть нельзя.
1: This is a complex chain of islands. Uh-huh. Your first step is getting that map.
0: Найди это уже. Ну вот, как-то, что известных войнах, я как бы очевидно don't care.

No. Mm-hmm. Wait. Wait. Tell me that now. Okay. А шорткат будет? Нет. Возможно, мы близко к цели. Тьмачер тут еще. Может, сейчас дойдем до цели и попробуем другой регион. Очень страшный регион. Еще два экрана, пять. Так, что делать? Ну, наверное, вот тут проделать дорожку. Вот уже камень наготове. Так. Зачем кувшинка, непонятно. Наверное, ее придется использовать на самом деле. Wait. И вон оно как.

Неудобно, что два экрана. Что с кувшинкой делать?

Крафен хорош. Вот, вот на Юнити нельзя был такой графен сделать. Вот это вот все, вот да. Ага, вот. На это нужно было свой язык программирования, свой движок. Ну, это справа я могу свободно сюда перетащить. Лучше здесь он уже и стоял. Мы будем эту игру проходить до выхода следующей игры Blow.

0: Но этого достаточно вообще? И да, да, прикольно. Да, этого вроде будет достаточно. Вот так, блок. И... Вот так, блок.
1: Just an early warning.
2: Yes?
1: I'm feeling a change in the winds far to the south. They're getting faster and rougher. Nothing I'd worry about yet, but we might face trouble later on.
3: No.
1: Noted that you noted.
0: Mm-hmm. No, that. А вон там тоже что-то будет. Прикольно, что можно и на карте. Там, видимо, будут огромные уровни с несколькими персонажами. Так. Вот он, да. Ну. Ну, я могу поставить сюда. Можно длину менять. А на клавиатуре это, наверное, никак не сделать, да? Геймпад супер. Как на... На нумпаде, видимо, менять персонажи и всё. Вот такой линейки нету. Показателем. Ну, видимо, перегнать обратно вон туда и просто и всё. Да.

Видишь проблему? Блять. Непонятно, как верхняя. Колобок. Нормально перегнать. Mm-hmm.

брось и нижний оставь на правом острове. Нижний этот. Что? Я не знаю, что я заметил. Вот так это вроде какую-то свободу дает, но не особо. А, вот. Чего? Не надо оставить. Вот.

С кувшинкой явно нужно что-то сделать, а из этого положения с ней уже ничего не сделать. Так что, наверное, неправильно. А чем вот это все? Вот это все, наверное, как-то типа закрывает от другого решения. Типа это все предохранитель, чтобы как-то сфигить нельзя было. Спойлер, ну ладно, спойлер так спойлер. Что это первое место, где нужен тайминг? Ну как-то странно, как-то сложно тогда. Понятно было бы, если на каком простом месте было бы то, что тут вообще надо таймить. Где тут можно таймить? Это, конечно, можно было не спойлерить, но ладно. Где же тут таймить? Нет. Так и не... А, да, ну на той линии. А, ну нет, я не могу так сделать, потому что у меня нет места, чтобы пнуть.

0: Как сюда можно, если думать от обратного? Если думать от обратного. Думать от обратного. Вижу, наверное. Сейчас пока не смотрю. Это как-то слишком сложно для введения такой неочевидной вещи, что тут нужны тайминги. Так. Угу. Да, я сам надумался, правда.
1: I touched the center, and lights bloomed all around me. Then nothing.
2: I felt it from here. A great pulse went out towards some other place. A message, perhaps. A short one. What it said? No idea.
1: Now what?
2: I think you just keep going.
1: That I can do.
0: Ну, пошли посмотрим, ничего не поменялось в Overworld. Прикольная заставка другая. Гусеница. Было похоже на гусеницу. Ну да. Да, что-то открылось. Теперь тут ебись. Окей, что тут? Что тут и зачем? Есть ресет. Это шорткат. Прикольно сделано шорткату. Ну это просто потому, что он 10 лет делает блоу, поэтому вот так вылизывает. Так-то любой бы мог сделать с таким high production value, если бы 10 лет делал, да? Угу. Не иронизирую, если что. А почему S? Я думал, это именно кусок. Кусок такой, какой... Ну, нет. Сейчас. Типа S. Сокращение до этого. До этой зоны. Так. Я почти выдохся. Надо до 3 часов добить. Возможно, сейчас вернемся обратно наверх. Тивачер ушел. Тивачер. И второй тивачер. Второй, там еще один мог прийти, но не пришел. Видимо. Не, ну вест... Вест мы за полчаса не пройдем, наверное. Если уж проходить, то все надо. Это весь уровень. Тогда ушист, скажем, с зеркалом. Блоу на стриме говорил, что он там переписал тексты, переозвучил. Так что там тексты вроде другие должны быть. Так, окей, что тут? Почему этот желтый? Потому что он ресетится. А в чем суть? Что мне надо сделать?

0: А я другой камень могу вытрясти отлично. При этом кувшинка не ресетнется. Да, кувшинка осталась. А вниз я не сходил. Че я туплю?
1: That was a cute ride.
0: А тут что? Простите. Получается, есть отдельный уровень, но при этом у меня тот еще большой уровень недопройден. Это Фрогер. А, прикольно, кстати, из-за разного радиуса. Прикольно. Я пока еду, вы думаете, что там дальше. Да. Да, вы придумали. To slow world down and... So you can hit tricky timing. Чё? На левый триггер ускоряется все, на правый триггер замедляется все, на оба триггера мне расстается обычной скоростью, но я ускоряюсь.

0: Tak i...
1: A? What?
0: Вам эти камушки ничего не напоминают? Вообще то, как они сделаны. Они слишком... Они слишком отсвечивают, чтобы для поверхности камня, по-моему. Как будто они скорее из пластилина слеплены. А, стоп, я механики не помню, да? Да, нужно сбить кувшинку. Оба камня нужно вверх отправить. Как при этом... Нужно, чтобы они поравнялись. И что-то сложно. Блять. Ты... Нужно, чтобы... Нет, стоп, да, это не вверх. Ну камни, блядь, skipping stone, сказал Куба Лунали. Чем тебе камни не нравятся? Других камней все равно тут нету. Пока. Надо убедиться.

Я в это перебегал, что... Так, ну мне же нужно вот кувшинку из внешнего радиуса отправить, переместить во внутренний радиус. Но я могу, отправив вверх... Правильно вверх я могу повлиять только на кувшинки из внешнего радиуса. Я не могу толкнуть кувшинку из внешнего радиуса, кувшинку из среднего радиуса. А я могу как-то из среднего переместить внутрь, причем одним камнем, из среднего внутрь, а другую из внешнего. Ой. А, ну ой, окей, ладно. Да, я могу это сделать. Типа вот так. Окей, но мне при этом нужно за один камень еще и из внешнего... Wait. Я... Рестарт. Надо было две кувшинки толкать сразу. В общем, дело. Вот. Да. Я сам это понял.

Не тупой, правда, правда. А камень мне не помешает там. Бля, а чё меня уж перегнало? Чё? Да! А! Вот!

я не могу с ней поравняться, потому что за две клетки. Просто другую кувшинку надо было сдвинуть камнем. А какую я из них сдвинул?

0: Ну, наверное, нужно... Ага, они... А-а-а, смотрите-ка, они даже разного цвета специально. Прикольно. Прикольно. Нужно вот ту, которая отличается. Yeah. First try. Вот. Кто игрок? Как на заводе? Все хорошо, платят, да? Да, там 400-500 рублей покормить не будет, а? Ну подумай, да, на Ямане. Заранее благодарю. Надо. Причем даже если заплатят с работы, то это пойдет либо на закрытие кредитки, вряд ли, либо скорее наконец на по-хорошему надо идти уже к зубному хоть с какими-то деньгами. Надеюсь, я решусь наконец на это. Так, это телепорт, это новый уровень.
1: Угу. Thank you for answering my call. It's what we do.
2: If you'll check the map, I've located her boat. Look for the clearing in the fog to the east.
0: Так, нет, ребята, сначала уж тут... Не, ладно, пошли смотреть зеркала. А вот за донат ты будешь решать на следующем стриме, что мы будем проходить. Отличная награда за донат, я считаю, да? А этот стрим пошли с зеркалами, тогда поебемся еще. Ну и когда сюда вернемся, видимо, нужно сначала вон тот уровень пройти, вот этот.

Вон там какая-то вот золотая платформа, куда нужно вот это такое, такая глобальная цель будет.

0: it is. The first mirror.
1: Ну, я это проходил, я сейчас пощелкаю быстро, да? Угу. Раз, два.
0: These aisles seemed much bigger through the eyes of a boy. Keeping busy? Mm-hmm. Keeping busy. I've been wondering when I would be met.
2: These are strange times. We've kept quiet.
1: Well,
2: I'm here to state that we are unoffended by your presence. You may run the trial as you see fit. I'm here to help.
1: Mm-hmm. Так. Да. Ни хера я не помню. Как бы я помню, но детали все равно нужно с нуля выяснять. А камни же телепортировались, нет? А, другие, это другой тип камней, который телепортировался. Чё тут нужно сделать? Ну, если утопить камень... А! Перетащить на середину.

0: Так, сосредоточиться. Сосредоточиться.
1: Он просто поменял с демки со времен демки уровня, поэтому я вот не могу, да. Ну я ж могу камень притащить, нет? А, нет, нет. Так, в чем цель? В чем цель? Куда ставить камень? И зачем ставить камень? Заметил, что вообще... Ну да. По той же самой диагонали, на которой ты стоишь. Ты про это? Вот. Блин. А какой второй вариант, где его утопить?

Так, ладно. Я не смотрю в чат. Я тут хорошо. Тут и вот это. Сейчас сам решу. Вот не смотрю в чат. Пиздец. Сейчас будете смотреть за развитием деменции. Ну. Ну я не могу сюда принести камень, чтобы просто перейти. А, все, я вспомнил. Ну как, вспомнил, слэш, понял, да. Или нет, скорее нет, да. Ну, еще о чем я думаю? Камень как-то перетащить по перешейку, пользуясь тем, что я могу туда-сюда перемещаться зеркалом. Но это вроде не поможет. Типа... Из такой позиции какая разница? Я никак не могу двинуть куда надо. Окей. Так, если просто с помощью зеркала попытаться переместиться туда, то... А, ну, блядь, окей. Я думал, это тут не такое решение, а тут такое решение, да. Такое решение. Я сам пришел, да. Господи, покушать будет стрейнджером?

И вот это он поменял, переписал текст, ну как он, основная озвучка и была-то последние месяцы, но это он переписал во все этой секции тексты, или тут типа сюжет, как бы сюжет мужика быстро заканчивается, и дальше что-то другое идет. Непонятно, какой объем он переписывал за последние месяцы. Сколько мы сотню пазлов решили или нет? 10%-то. Нет, вряд ли штук 40 максимум. Да и 40-то не факт, что. Так, сосредоточиться. Так. Мне нужно перетащить зеркало вот сюда явно, иначе я не могу никак. Ну как перетащить? В общем, если я просто сюда поставлю камни, это вроде не поможет. Или поможет? Поможет. Все есть.

Это точно так. Дальше. Ну просто. Зачем мне два камня? Я вижу, что если поставить сюда зеркало, мне вроде хватит уже почти расстояние, не хватит. А, я думал, оно на линии на той.

0: Только своим контролером. Здравствуйте, вы еще тут? Или это какой-то игрок и есть? Ага. А ну постепенно открываем тогда. А, еще Блоу все говорил о том, что о комбинациях, механик. Он всегда говорил о комбинациях, типа, двух из этих миров. Типа, на вот по диагонали будет комбинация Heroes и Mirrors и так далее. А будет ли комбинация больше, чем двух? Я подумал, что ну вот он специально об этом не говорит, чтобы это было сюрпризом. Или это чересчур этого не будет. Так, что тут надо сделать? В прошлый раз тупил тут, сейчас опять буду тупить. Ну, открылась... А тут я не могу, кстати, показать указателем. Открылась вон та штучка, которая вот вниз отсюда, да, ведь? Чё это даёт? А, или... Нет, что другое. Ладно, пошли.
1: Are you sure she meant die?
2: What?
1: Are you sure depart this world meant die?
2: What else could she possibly have meant?
0: Ах, тесный уровень.

Tak, no. No. Я могу утопить камень сюда, обязательно ли это? И тут, наверное, тоже нужно как-то рассчитать расстояние. Ну где? А, кстати, ребят, я и не заметил, я с ним не очень переписываюсь из-за того, что мне трудно с кем, с консьержем. Но он мне не написал об этом, но мы сейчас неактивно не переписываемся, потому что мне сложно, блядь, формулировать на английском. Я запрокрастинировал ему что-то писать. Хотелось бы, но именно прокрастинирую. Но оказывается, еще в сентябре он таки опубликовал новость. Мне при этом он ничего даже не написал. Они опубликовали новость о том, что я подебитель, и он работает над апдейтом, там бесплатный апдейт с чем-то дополнительным. Вот, я ему увидел это написал, спасибо. Я и не заметил сразу. Вот. Вот. Ну, вообще-то, мне он отправил $500 уже сколько? 3 месяца назад. Вот. Thanks. Хотя это надо было перед Тивачером хвалиться. Он-то и не знает, наверное. У меня есть там какие-то вопросы, которые давно хотел задать, но, блядь, мне так сложно формулировать на английском. Поэтому я запрокрастинировал. Так. Не, ну спасибо я ему написал. Ну, просто хотелось бы что-то побольше написать, что я давно собираюсь. Спасибо, и спасибо я ему написал, когда увидел сегодня. Так, думать. Так, камень-то, ладно, больше не смотрю в чат. Ну, камень-то, уж это я должен решить. А когда мы демку играли, вроде, я... Одно я помню, я прям не мог решить, ты решил, но в основном я вроде сам это решал, да, впервые тебя, да, вроде-то, не точно. Так, я тут, а тут не... Блять. Эй, док. Я понял, мне нужно зеркалом вот сюда переместиться. Для этого мне зеркало куда надо? Зря я ресетнул, лучше просто отмотал.

если зеркало на один, там еще есть место, да. А ну сам там смотреть. А, не, нет, погоди. Один вниз тогда уж. Нет. Я же выдвину потом. Нет. Нет. Ну, если влево, то я не смогу встать на нужное место. Ну, суть в том, чтобы вот сюда попасть, чтобы камень подвинуть туда, но... Ну, или... Или можно уже вот этот, с этим камнем что-то сделать? Фиг. Нет, это будет финальная позиция зеркала. Ладно, не понимаю. Ладно. Сейчас. Смотрите, какие эффекты!

Так, мне нужно камень где-то утопить, так, чтобы это дало возможность вызволить зеркало. Это вот здесь. Вот. Окей. Это, скорее всего, точно первый шаг. Дальше.

И просто вот тут, то есть, да, блять.

0: Okay.
1: I'll leave you alone for this next.
0: Я сам решил. Ну так, а что тут, я не помню. Я помню, что не мог решить. И сейчас опять снова не смогу. Куда нужно камень двинуть? Нет. Тут не было ли секретки? На том уровне... Не, ну я могу сейчас зайти, ты нам расскажешь, как получить секретку. Но я сомневаюсь, что ты нашел там какую-то секретку. Пойдем? Ты уверен? Насколько ты уверен? Настолько уверен, чтобы время тратить? Можно сходить. Но я сомневаюсь. В демке, если что, мужика на плоту не было. Но не потому, что... Его специально убрали, а потому что мужика на плоту он добавил после, переписав сюжет. Можно ли посмотреть еще раз? Но...
1: Well, we're finally here. Is it awkward? What's that? This is where you panicked and fled the trial. Oh, you know who I am. I was in your cohort back then. Same, the same. I was the next to run the trial immediately after you. You'd failed. As they were leading you away, I read the contortions on your face. And they told me something. They gave me a hint at the specific danger I would soon face. I steeled myself against that thing. So you helped me succeed.
0: Явно тут нет никакого острова за пределами экрана. Не знаю, какую тут секретку увидел не Витя.

Лол. Лол, тут можно, если очень быстро жать, то после того, как отпускаешь, она все еще... Но еще какое-то время ресетится. Отпустил. Так. Так, не смотрю на чат. Где нужно утопить камень, чтобы попасть вон туда? И как? Вон там камень стоит. Не смотрю в чат. Не смотрю. Тут ничего. Ну, тут же мало вариантов, да? Зеркало отодвинуть вот этой верхней линии я не могу. Ну, так просто. А нет. Все еще не смотрю в чат. Нет, это... И ну там. Как это сделать?

не смотрю. Мы будем сидеть тут, пока я сам это не решу. Я помню, что да, в демке, когда я тут не смог додуматься без подсказки. Причем что-то простое.

0: Oh yeah, probably should have done it. Только не помню, как это решать. Нам тут нужно двух мужиков сделать. Причем вроде как бы решение какое-то другое окажется. Не так, чтобы вот тут. Нам нужно два мужика.
1: I wish I'd held fast, completed the original trial, become a mirror right.
2: No.
1: We chose the right. Our success attests to it. On that day, fear was wisdom.
0: Тут нужно три мужика. Это сложно. Немножко. Да не очень сложно, просто их нужно немножко мужиков гонять, мужиков расставлять. Мужики-то боятся.

Нельзя ни одного мужика утопить. А чё так? Еще ж остался, можно ж размножить еще мужиков. Ничего. Ладно. Храните своих мужиков. Этот престиж фильм.

0: Fais prier à ton tapis, moi je coffre. Подсказывай, если есть конкретно. Я помню, что тут просто, но вам нужно как-то подвигать, пораздвигать. Вот.
1: I know it's hard, but we must press forward. No. We must return at once to manage intake of the week's merchantmen.
2: Hassle.
1: Wife doesn't care for me. Kid is sufficiently raised. These mirrors are cold. Just leave to nowhere special. Become itinerant. Life of freedom.
0: Что такое itinerant?

Сколько нужно мужиков, чтобы вырастить детей? Вайта. Вайф. Значит, кочевники. А, вот этого не было в демке. Блять, я не хочу. Тут будет уровень на это, видимо, на раздвоение. И это бонусный уровень. Вот какой тут цвет? Они такие бирюзовые. Да нет, все. Вон обычные уровни тоже бирюзовые. Окей. Вот бонусные уровни. Платформа бонусных уровней, она как-то отличается. Ладно, пошли, посмотрим. Да, тут нужно двоить мужиков. Не-не. Пошли в Wordle, чтобы завершение.

0: Сколько наиграно? Наиграно 3 часа. Вот еще 97. Еще 97 осталось. Ну, в блюпринте у меня сколько? 300 часов? Нет, 200. Вроде как ты меня это, не привыкать, но это, конечно, для принципа другое, там, мне там думать постоянно не надо было. Так. Connections мы решили сегодня, давайте новости посмотрим. As Putin wages shadow war, Europe looks for a way to hit back. Точно? Проблематик ньюс, проблематик. Ну, в том смысле, что... Ладно, не буду. Child psychiatrist screens are not the problem. Кстати, тут... Я видел тут... хороший пример витюберской аватарки, которую я хотел показать вам, или вам не очень интересно будет. Я смотрел, посчитал, ну нет, он же как бы наоборот хотел куда побыстрее выпустить, потому что, блядь, летом сколько, и у него не понравилось то, что эта игра заняла 10 лет. Ну да, если считать тренд, каждая это все дольше была. Так, о чем я? Я вот гуляя смотрел подкаст. Да, смотрел подкаст, потому что тут этот с видео. Вот шел с мобилы и смотрел Тима Хайдекера, который я так-то не смотрю именно потому, что я о нем узнал, я послушал один эпизод, но из-за того, что я понял, что там видео составляющая большая, я его как-то не слушал, но вот этот эпизод вот скачал и скинул на мобилу, и вот подходящее время было, и вот посмотрел, потому что он с Джоном... Как нашего чела зовут? How to this John Wilson. Вот. Зачем я все это рассказываю? Вот. У них подкаст у Хайдекера. И там они собирались поиграть в загадки, да. И у них, видимо, там какие-то люди есть на подхвате на созвоне из аудитории, которые участвуют. Вот один такой подключился. Вот. Они. И то это. Я предполагаю, что такой. Ладно.
1: It's been a while. That's kind of fun. Duck, you want to play the game, Duck?
0: What?
1: Can you unmute, Duck?
2: Hello? Hello? Hello? Hello? Can you hear me? Can you hear me?
1: Oh, look at that.
3: There he is.
4: Oh, you got some slap back.
2: Hi.
5: Oh, sounds good. Okay.
6: Whoa.
4: Wait, what?
6: Hey,
4: wait
6: a minute.
7: What's going on here?
6: What in the...
0: Отличная аватарка.
6: What?
0: Как это сделано у него? Он просто подключился по зуму. Причем у него уже подготовлена была шутка, что он снимает, как Вилсон всегда своих шоу снимает всегда на камерах. У него уже подготовлена была шутка с его аватаркой, вот что он снимает на камеру. Вот как это было сделано?
2: I'm filming this. Is that okay? Is that okay?
6: What? What the hell?
7: Yeah, do you give permission to be filmed by Duck?
2: Wait, is it looking right? Here, wait.
3: What?
1: Well, it looks good, Duck, but we are getting slapped.
4: Your audio
1: back
4: is
1: you need
5: getting
1: quacked
5: back.
0: Чем он вот так подготовился, но при этом из-за того, что у него этот, как это говорят, блядь, ну, когда дублировать, эхо. Но из-за того, что у него эхо, ему пришлось отключиться.
4: Put on your headphones,
0: которые они назвали Quackback.
7: The tables have turned here.
5: Hmm.
4: Yeah. Duck, tell us a little bit about yourself.
3: The hunter has become the hunted.
2: I need to find out why I'm slapped back. I'm sorry. I'm so embarrassed.
0: Ну да, по-английски feedback, по-русски говорят эхо, да.
2: Maybe I shouldn't play the game if I have slapped back.
1: Yeah, we'll talk to you later.
4: All right, Duck, good to see you.
2: Okay. Good to see you. Bye.
4: I like this
1: look. Looks good.
4: Yeah. I mean,
0: вот как это сделано, что вот и как бы. Я не понял, из какого пула они вот звонят, но он, видимо, он не знал, что именно ему позвонят, и вот так он быстро подготовился.
2: Game?
4: I just want to see this.
7: Look at that!
4: I don't know.
7: What the hell is going on here?
4: Whoa. This is fucked up.
1: This is mixed media. After earlier you were making fun of it, here we go.
4: This reminds me of Natural Born Killers.
7: Different
4: formats.
3: Yeah.
2: Oh, John, I have a question for you.
3: Oh, okay. Sure.
2: Being maybe.
0: Кто вот этот? Тут два гостя было, Вилсон и вот этот. А это кто? И у него типа тоже какое-то шоу на HBO. Хотя мне точно не похер. Вебом сыграл, Фрэншип играл. А какое именно, типа именно его шоу на HBO, ну и в качестве промо он вот пришел. Че, прямо так и называется Пенгатюбер, окей. Нет, ты имеешь в виду просто типаж. Нет, есть прям именно Пенгатюбер. Окей, может посмотрю. Ну а тут нужно все-таки уметь рисовать, чтобы самому делать, но что готовое есть посмотреть. Все равно, блять, аниме. Окей, показал. И вот и меня позабавило, что типа то им тоже вот нечего им что тоже нечего обсудить, нечего заняться, что они вот играют в викторину. А викторина была в том, чтобы угадать что-то, в чем название есть кон. Вот это convertible.
1: It's a pun-based game, so I guess the con. Think of might have con in the name that you're looking at.
3: Oh.
2: Convertible.
3: Oh, yes. Yeah. Oh, okay.
4: Convertible. You see how it works?
5: Okay. Yep, I got it.
4: It's very easy.
3: I'm a bad puzzler, but let's go. Convex.
2: Oh.
4: Whitmer, you should have got that sooner.
2: Shit. I forgot we were competing
5: concave.
2: With the guy.
5: What am I even looking at there?
3: It's a great game. Continue.
5: Consolidation.
3: Consumer products. Consumer con.
4: This one's kind of tough.
5: It's con Ed.
4: Tim's close.
5: Con.
1: It's a more recent, right? It's a more recent name.
5: Oh. I don't know.
3: Con Agra.
4: Come on, you guys don't know what Con Agra is.
5: I love the idea of people working at Con. How's Pam doing these days, guys? Everyone good on Pam? Any updates?
2: That's a bummer because I'm a huge fan of Con Agra. I grew up listening to Con Agra.
3: G.G. Allen at the
5: conservative values.
0: А это был просто концерт, вот. Им больше обсудить заняться нечем, что они тоже викторины. И вот переходим к порту. Угу. Refrейн? Я уже забыл, какие открывающие слова. R-O-A. Как я люблю смотреть на чатик и видеть, что единственное, кто написал, это бот. Это спам-бот. Какие слова наша? Рейтед. Окей, и второе. Всем про программу люди делают гораздо более сложные сценарии для картинок. Не очень понял, про что там. Про викторину или про что? Про то. Про их. Ну. Про Риги. Ну. Наверное, делают, но меня уже это впечатлило, и чем я вот витюберскую тусовку не люблю, что это мне эстетически, то какие у них аватарки мне обычно эстетически противно. А вот этот гусь был хорошим, вот этот гусь прям мне эстетически не противен. Канагра, да, кстати, я тоже не знаю, это, видимо, мурашки неизвестны. Я тоже подумал, ну, там разные бренды, я тоже подумал, что это, видимо, типа, какая у них parent company, но Канагра я не знал. Это, видимо, какая-то parent company всех этих брендов. Канагра. Ну, видимо, просто все эти именно. И это могло быть там Nestle какой-нибудь. У Nestle много чего принадлежит. Кондимент. Это вроде что-то с едой, с продуктами. Да, пусковые добавки. Ясно. Так, давайте вот решать и расходиться. Можно еще фрейм посмотреть, что там накопилось. Можно сивогейсер. А где у меня там было то, что там для Винни, когда сделали отдельно, Гезет Сильваганер, вот это. Там новых не добавили паков?

Сделайте мне PNG-тюбер. Не добавили. Ну, нам и правда это еще не добили. Не, сейчас фреймд и все. Что я хотел сказать? Ну вот найдите мне какого-нибудь хорошего опоссума. Аватарку опоссума. Только вот не такую, не антропоморфного, а вот что-то такое. Так. Чтоб никто не подумал, что я... что я из этих фурей. Так. Ну, попробовать какие-нибудь другие буквы. Maple. Маппет. Предлагайте. Маттед. Солтед. Мейджор. Ты знал или угадал? Молодец. Окей. Фреймд. Это за неделю накопилось. Коина. Вот этот. Не знаю. Most violent year. Первый раз слышу. Окей. Я дал, молодец. Не престиж? Да нет. Это не может быть. Как Достоевского книжка, которая вроде экранизировалась с Рэдклиффом. Есть такое, например. Окей, сейчас посмотрю. Эти. Угу. Ведь какой у тебя бэнд? Ну, я могу сменить мнение. Пришли скриншоты. На эти. Ну, это купить надо на эти. Там, потому что на эти на продается именно, да? Как называлось... Как называлась книжка Достоевского? Ну, что-то типа «Уездный доктор», как-то так. «Уездный доктор». Не знаете? Никто не знает, о чем я? Правда, это не похоже на Рашку. Да ладно. Не, ну, как бы не обязательно... То, что фраза на английском еще не значит, что в западной экранизации... были на русском. Не, а то, ага. Да, может быть, сериал. Тут нет сериала, ну да, вообще-то. Окей, что это? A Woman in Black. Ясно, это какой-то трешовый хоррор вроде. Пошли дальше. Блять, я знаю, что это. Как оно называлось? Оно мне не очень понравилось, оно претенциозное, немного поеботино. Смогу ли я вспомнить? Тянка снимала. Знаю ли какие? Nocturnal Animals я вспомнил. Как Nocturnal пишется. Yeah.
С пальмами в тумане. Видимо, какой-то шторм. Оно вроде считает хорошим, но... Я помню, что мне не понравилось. А, нет, не Тянка. Почему я подумал, что Тянка снимала? Я сексист. И больше ничего не снял. Ничего не снял, но вроде что-то upcoming. Так, пошли дальше. Я схожу. Ну и на эти так купать надо. Тукьюся. Нарм, тукьюся. Ну и... Наверное, можно самому или там с помощью нейронок разобраться, как сделать типа из двух картинок плюс тряска. Нет, too cute. Но понял, теперь типа, на голос реагировать. Ну там у гуся-то заморочений было, у него там анимации головы и все. Наверное, оно как-то реагировало на его, на вебку. А просто, ну, можно просто на голос. Но... Слишком просто непонятно, стоит ли заморочки. Можно из каких-нибудь еще двух картинок. Например... я когда-то на главную ставил Halloween Custom Banana. Я не знаю, так гуглю я сейчас. Там какая там. Там два. Ладно, долго объяснять шутку. Ну, там были две картинки, которые тоже можно было, да. Какой-то старый хоррор. Evil Dead первый, второй. Скорее второй. Да. До сих пор не смотрел. Покажи собачку. Ну это классика про как он называется? Пейт. Ну. Ну не день бобра. Groundhog Day, это оно? Да, это оно. Да, наверное. Фурка.

Blues Brothers. Не смотрел, вроде хорошая комедия. Ага. Угу. Тройки. Саутспо. Левша. Окей. Бум. Минтерспун. Какой триллер. Кисос. По-моему, типа целую. По-моему. Сумка. Все это было, Бэтмен Бёртона. Ну-ка, One Frame, где? Где я только что был One Frame? Главное, это ушло челлендж. Ну тут видно Henry V. One Frame. Beetlejuice. Я не знаю, что это. Что это? На этом все. Продолжение. Продолжение в понедельник или вторник. МГС 5, наверное, не предлагаю. Не знаю, буду я сейчас один играть или нет. Наверное, вам не предлагаю. Хотя, вон, если лесник посмотрел бы, будь на связи в кукареклке, я спрошу. Чмавки.

Always. Sending this one out.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: Девятое. Девятое.
4: Октября.
5: Октября.
6: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что, мы сосать у тебя будем? Что, ты пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты чё, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебётся, мать не продаётся.
2: Радио Анон FM. Радио пацанское.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: Десятое.
1: Десятое.
4: Октября.
5: Октября.
6: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Марина, да? Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Серёж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю?
0: Нет, я вам не... Марин, да ты что говоришь-то, а?
2: Анонимус, у нас есть
0: Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: Десятое. Десятое.
0: Октября.
4: Октября.
5: В Москве 3 часа ночи.